самое светло мочим. С нами все правда в ночи. Я признаю свой почерк, закрывай шторы. Дождь, красоты змея без виз. Ты пробиваешь до слез. Я просто хочу сказать, что все уже совсем.